айзардали схолар дастури ва биз давом этамиз. Хўш, кейин соатимизда эслатиб ўтамиз кичкина анонс жараён дастури ва унда бугун биз Сурхандарёда яратилаётган яшил белбоғларнинг чанг ва қум бўронларининг олдини олиш ва атмосфера ҳавосини тозалигини таъминлашдаги аҳамияти. Мана шу мавзу доирасида гаплашамиз. Олдинда эса етиб келаётган SMS номаларимиз бор, уларни ўқиб эшитамиз. Демак, садоқатдан тақдим этилган. Ассалому алайкум, Ботирхона кетибдилар. Хормаин деганлар, эфирлар зўр бўляпти деганлар, саломат бўлинг. Бутун жамоа ишхона билан тинглаётган эканлар, омон бўлинг. Энди ишхона номини айта олмайман, бу реклама. Хўп, кейинги SMS Азимжондан тақдим этилган. Ассалому алайкум, Ботирхона ака. Бугун ота-онамни умра сафарига жўнатганмиз деганлар, йўллар бехатар бўлсин. Иродахондан тақдим этилган. Ассалому алайкум, Ботирхон. Орая доно радиосининг ижодий фаолиятига омад тилайман деганлар ва бугун дугонам Наргизани туғилган куни, уни табриклаб қўйсангиз дебдилар. Наргизахон, агар бизни тинглаётган бўлсангиз, барча яқинлар номидан дугонингиз Иродахон номлардан чин қалбимиздан табриклаймиз. Умрингиз узоқ бўлсин. Энг муҳими ҳалига аёлларга, қизларга тиланадиган энг чиройли бахт бор-ку, ана шуни сизга ният қиламиз.